Каждый растая сник, а всекне лады поменом, белых ценных пустежей.